Рок. Рок-будилник. Зареди с настроение и стартирай деня с песен. Рок-будилник.

G-Rock. Рок будилник. Зареди с настроение и стартирай деня с песен.

будилник. Заради с настроение и стартирай деня с песен. Будилник. Стоп!

Зірок. Зірок. Рок-будильник. Зарядись настроение и стартирай деня с песен.